продовжить гати. Сегодня нехта мухи с ками, а спрата моя, маврик и гордия. Сегодня нехта мухи.